0: Russia is moving to close Germany's Goethe Institute cultural centers as tensions between Moscow and Berlin deepen following a dispute over a drone incident at Germany's major airport.
1: Здесь у немцев здесь есть отделение института Гёте. И в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Ну, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Ну, тут просто, понимаете, ну, иначе мы себя не будем уважать сами. То есть они сознательно идут на шаг, который, они не могли этого не понимать, однозначно означает прекращение их культурного присутствия в Российской Федерации, которое оставалось, несмотря на все вот эти вот украинские перипетии.
0: Germany had ordered the closure of a Russian cultural center in Berlin and a Russian consulate in Bonn after blaming Moscow for the drone incident. Russia has rejected the accusation, with President Vladimir Putin accusing Germany of planting evidence in an attempt to blame Moscow. The Goethe Institute has maintained a presence in Russia since the early 1990s and has served as one of Germany's main institutions promoting German language and culture abroad. The move marks another deterioration in already strained German-Russian relations, extending the confrontation beyond diplomacy and security into cultural ties.